0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 20 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 20 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на Радио Ваня.
5: Фудгарден представляет.

0: Food Garden.
1: Катод. Стартеры и генераторы. Кстати, 20 лет уже. В Омске наше новое СТО на 10 лет октября 127. Катод. Стартеры и генераторы.
2: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните 33 62 33. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
4: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры. Ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
5: В Доброцене выгодные цены.
6: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусная. Продукция по специальным ценам. Доставка на работу и обратно. Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
9: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
10: За шубой! Империя меха! Ленинградская площадь 3.
11: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38-58-18. 38-58-18.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Если тебе стало грустно,
14: не забывай меня.
13: Радио «Ваня» ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио Ваня.

сгорим. Давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между нами.

0: Радио Ваня. Всегда на солнечной стороне.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 20 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 20 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство вовлечен в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Я больше не боюсь.
4: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
5: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
7: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00 Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд!

0: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН
1: 56-55-08-16. Сеть магазинов «Жардапар» приглашает в гости. У нас огромный выбор банных и отопительных котлов, а также дымоходы, тандыры, самовары и все для обустройства вашей бани. Жардапар. Тепло и уют в вашем доме.
2: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
4: Фа-фа-фаротека! Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
5: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Алло! Ваня! Ваня! Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Новости.
1: Операции с цифровым рублем будут для россиян бесплатными. Подавляющее большинство курьеров, доставляющих товары на электровелосипедах, нарушают правила дорожного движения. Интерес россиян к внутреннему туризму в 2026 году смещается в сторону Сибири и Дальнего Востока. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Операции с цифровым рублем, которые станут доступны широкому кругу россиян, с 1 сентября будут для них бесплатными, пишут РИА Новости. По словам специалистов, в отличие от физлиц, бизнесу придется платить комиссии за использование цифровой национальной валюты, но этот сбор должен быть минимальным в сравнении с банковскими тарифами за аналогичные безналичные операции. Электронный кошелек под цифровой рубль можно будет завести в мобильном приложении работающего с ним банка, то есть любого из списка системно значимых. На главной странице сервиса должна появиться специальная кнопка с соответствующим логотипом. На первом этапе запуска цифрового рубля для широкого круга пользователей доступ к нему получат клиенты 12 российских системно значимых банков, консолидирующих свыше 80% платежного рынка. Подавляющее большинство курьеров, 94%, доставляющих товары на электровелосипедах, нарушают правила дорожного движения. К такому выводу пришли аналитики российского разработчика систем ИИ видеонаблюдения, изучив данные с городских камер Екатеринбурга. Правила без нарушений соблюдали только 6% курьеров. Почти 80% всех зафиксированных нарушений пришлось на проезд по пешеходному переходу без спешивания. За последний месяц ситуация практически не изменилась. Из 19 тысяч поездок требования ПДД соблюдали те же 6% водителей. Платформа анализирует видео с городских камер в режиме реального времени, распознает нарушения ПДД пользователями самокатов, велосипедов и других средств индивидуальной мобильности. И в завершении выпуска. Интерес россиян к внутреннему туризму в 2026 году смещается в сторону Сибири, Дальнего Востока и северо-западных регионов. Это показал опрос «Суперджоб». Среди отечественных туристических направлений лидером по-прежнему остается Санкт-Петербург. Посетить город на Неве в ближайший год хотели бы 13% опрошенных. В 2022 году было 19%. На втором месте Иркутск и озеро Байкал. Их выбрали 12% респондентов. А замыкает тройку лидеров туристических направлений Калининград и Горно-Алтайск. Также заметно набрали популярность Карелия и Камчатка. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: года.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 20 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 20 градусов. Ветер северо-западный, умеренный до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мясная лавка «Сибирские колбасы» в связи с расширением сети приглашает в команду администраторов, продавцов-кассиров, приемщиков товара, уборщиков 98, 5 и 30. Мясная лавка ждет именно тебя.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: 3. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Реклама на радио «Ваня».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: «Ваня! Ваня! Ваня! Радио «Ваня!»

Что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайно.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 20 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 20 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Осторожно, лето заканчивается.
5: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
4: Следующая остановка – магазин «Скороход».
5: Во всех районах города.
6: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
7: Фа-фа-фаротека.
8: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
9: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
10: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Минздрав России планирует обновить стандарт медицинской помощи взрослым при депрессии. Математика признана самым сложным предметом в начальной школе. Звезда культовой франшизы Вин Дизель раскрыл подробности съемок финальной части. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Минздрав России планирует обновить стандарт медицинской помощи взрослым при депрессии. Это следует из проекта приказа ведомства, передает ТАСС. Ожидается, что новый документ заменит утвержденный в 2022 году стандарт лечения депрессии. В него планируется включить электронейростимуляцию головного мозга, плазмаферез, метод очищения крови, низкоинтенсивную лазеротерапию, а также гипоксивоздействие, когда пациент дышит специальной газовой смесью с пониженным содержанием кислорода. Также Минздрав обновит список лекарств для лечения депрессии и включит в перечень лабораторные исследования. Математика признана самым сложным предметом в начальной школе. Это следует из шкалы трудностей учебных предметов СанПин, пишет РИА Новости. По шкале трудностей для первых четвертых классов математика набрала 8 баллов. На втором месте с 7 баллами русский, родной язык и иностранный. По 6 баллов получили информатика и окружающий мир. Литературное чтение оценено в 5 баллов. Отмечается, что меньше всего по шкале трудностей набрали физкультура 1 балл, технология 2, а также изобразительное искусство и музыка по 3 балла. Напомним, с 1 сентября в первых классах обучение будет проходить без домашних заданий. До этого домашние задания для первоклассников допускались, но их выполнение не должно было занимать более часа. И в завершении выпуска звезда культовой экшен-франшизы «Форсаж» американский актер Вин Дизель раскрыл подробности съемок финальной части. Его слова приводит издание Variety. По словам Дизеля, новый «Форсаж» начнут снимать в декабре. Постановщиком завершающей части гоночной серии станет Луи Летерье, который признавался, что еще не видел сценарий. Потребовались 4 группы сценаристов и 4 года работы, чтобы получить что-то, что я счел достойным финала, признался Дизель. И добавил, что расплакался, увидев текущую версию. Известно, что 11-ю часть «Форсажа» планируют выпустить в зарубежный прокат 17 марта 2028 года. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 20 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 20 градусов. Ветер северо-западный, умеренный до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Электронного Хавейл F7 в Антикор сервис. Звоните 532-555.
1: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2» первый этаж и «Маяк 1» третий этаж.
2: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
3: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
4: Хочешь свой дом, но участка нет?
5: В Евростиле знают ответ.
4: Нет накоплений на первый взнос?
5: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
4: Евростиль. Заезжай и живи.
5: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
7: Доставка на работу и обратно.
6: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
8: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
9: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
10: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00. Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
11: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 20 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 20 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: пробегом. Реклама на радио Баня.
1: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
2: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69 95 25. Омская.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Сеть магазинов «Жардапар» приглашает в гости. У нас огромный выбор банных и отопительных котлов, а также дымоходы, тандыры, самовары и все для обустройства вашей бани. «Жардапар» – тепло и уют в вашем доме.
3: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
5: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
7: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
8: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
9: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 5-650-3-22-716.
10: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы 53 42 80.
12: Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: За последний год с киберинцидентами столкнулись 82% малых и средних предприятий. Математика признана самым сложным предметом в начальной школе. Warner Brothers не смогла договориться с режиссером и актерами о начале работы над сиквелом фильма «Барби». В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. За последний год с киберинцидентами столкнулись 82 малых и средних предприятий в России. Самыми распространенными угрозами для российского бизнеса стали массовые атаки вредоносного программного обеспечения, эксплуатация уязвимостей в программном обеспечении и попытки получить удаленный доступ извне, сообщили газете.ру в лаборатории Касперского. По данным глобального опроса, проведенного внутренним исследовательским центром компании, в 18 странах в России на атаки вредоносного ПО пришлось 23% инцидентов. Еще 18% составили случаи эксплуатации уязвимостей в программном обеспечении и столько же попытки получить удаленный доступ извне. В мировом масштабе самой распространенной угрозой для малых и средних предприятий стал фишинг – 20% случаев. За ним следовали эксплуатация уязвимостей – 17% и удаленный доступ извне – 16%. Математика признана самым сложным предметом в начальной школе. Это следует из шкалы трудностей учебных предметов СанПин, пишет РИА Новости. По шкале трудностей для первых-четвертых классов математика набрала 8 баллов. На втором месте 7 баллами русский, родной язык и иностранный. По 6 баллов получили информатика и окружающий мир. Литературное чтение оценено в 5 баллов. Отмечается, что меньше всего баллов по шкале трудностей набрали физкультура 1 балл, технология 2, а также изобразительное искусство и музыка по 3 балла. Напомним, с 1 сентября в первых классах обучение будет проходить без домашних заданий. До этого домашние задания для первоклассников допускались, но их выполнение не должно было занимать более часа. И в завершении выпуска: кинокомпания Warner Brothers Discovery не смогла договориться с режиссером Гретой Гервиг и актерами Марго Робби и Райаном Гослингом о начале работы над сиквелом фильма «Барби». Об этом пишет Variety. По данным источника, компания сделала не менее 6 предложений автору и звездам картины, но получила отказ. Исполнивший роль Кена Гослинг согласился работать над сиквелом за $20 миллионов. Ожидаемый заработок Робби составил бы более 50 миллионов. Переговоры с режиссерами и актерами будут вестись до конца текущего года. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 20 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 20 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь август выгодная цена на охлажденное мясо индейки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности предложения уточняйте на кассе. 2026 год.
3: Реклама на радио «Ваня». Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент 2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
6: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
7: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
8: В Доброцене выгодные цены.
9: Осторожно, лето заканчивается.
10: А классные цены в Скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
9: Следующая остановка – магазин «Скороход».
10: Во всех районах города.
11: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
12: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
13: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
12: А сыновья ведь с неба не падают.
13: Я ваш сын.
12: Или падают.
13: Никакой ты ему не сын.
14: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
12: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 19:00 для лиц старше 16 лет.
15: Сеть магазинов «Жардапар» приглашает в гости. У нас огромный выбор банных и отопительных котлов, а также дымоходы, тандыры, самовары. И все для обустройства вашей бани. «Жардапар» – тепло и уют в вашем доме.
16: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
17: Катод, стартер и генератор. Минус 20% до конца лета на наше СТО. 10 лет октября, 127%. Катод, стартеры и генераторы.
18: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать.
3: Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
19: Реклама для слушателей старше 12 лет.
20: По моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
21: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
20: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
22: Великий комбинатор на службе в полиции.
23: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
22: «Крот Байон». Премьера детективного сериала 23 августа в 14:20.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 20 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 20 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Фа-фа-фаротека.
5: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».

0: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните. 33 62 33. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Спасибо, это долго. Пиши. СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
0: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67-30-34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио «Ваня».
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-48-47-06-0908. Санкт-Петербург.
6: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радио ваня.ру.
4: 12+.
6: Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Операции с цифровым рублем будут для россиян бесплатными. Подавляющее большинство курьеров, доставляющих товары на электровелосипедах, нарушают правила дорожного движения. Интерес россиян к внутреннему туризму в 2026 году смещается в сторону Сибири и Дальнего Востока. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Операции с цифровым рублем, которые станут доступны широкому кругу россиян с 1 сентября, будут для них бесплатными, пишут РИА Новости. По словам специалистов, в отличие от физлиц, бизнесу придется платить комиссии за использование цифровой национальной валюты, но этот сбор должен быть минимальным в сравнении с банковскими тарифами за аналогичные безналичные операции. Электронный кошелек под цифровой рубль можно будет завести в мобильном приложении работающего с ним банка, то есть любого из списка системно значимых. На главной странице сервиса должна появиться специальная кнопка с соответствующим логотипом. На первом этапе запуска цифрового рубля для широкого круга пользователей доступ к нему получат клиенты 12 российских системно значимых банков, консолидирующих свыше 80% платежного рынка. Подавляющее большинство курьеров, 94%, доставляющих товары на электровелосипедах, нарушают правила дорожного движения. К такому выводу пришли аналитики российского разработчика систем ИИ видеонаблюдения, изучив данные с городских камер Екатеринбурга. Правила без нарушений соблюдали только 6% курьеров. Почти 80% всех зафиксированных нарушений пришлось на проезд по пешеходному переходу без спешивания. За последний месяц ситуация практически не изменилась. Из 19 тысяч поездок требования ПДД соблюдали те же 6% водителей. Платформа анализирует видео с городских камер в режиме реального времени, распознает нарушения ПДД пользователями самокатов, велосипедов и других средств индивидуальной мобильности. И в завершении выпуска. Интерес россиян к внутреннему туризму в 2026 году смещается в сторону Сибири, Дальнего Востока и северо-западных регионов. Это показал опрос «Суперджоп». Среди отечественных туристических направлений лидером по-прежнему остается Санкт-Петербург. Посетить город на Неве в ближайший год хотели бы 13% опрошенных. В 2022 году было 19%. На втором месте Иркутск и озеро Байкал. Их выбрали 12% респондентов. А замыкает тройку лидеров туристических направлений Калининград и Горно-Алтайск. Также заметно набрали популярность Карелия и Камчатка. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Лето. Чувство через край. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 20 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 20 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на Радио Ваня.
5: Фудгарден представляет.

0: Я больше не боюсь.
1: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
2: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
5: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mehdiskont.ru и по телефону 500-554.
4: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
5: Доставка на работу и обратно.
4: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
6: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2, 1 этаж и «Маяк 1, 3 этаж».
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.
8: Реклама для слушателей старше 12 лет.
9: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
10: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
9: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Звучит легко. Радио «Ваня». Блин.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 20 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 20 градусов. Ветер северо-западный, умеренный до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Хочешь свой дом, но участка нет?
1: В Евростиле знают ответ.
0: Нет накоплений на первый взнос?
1: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
0: Евростиль. Заезжай и живи.
1: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
3: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38 58 18.
4: 38 58 18.
5: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00. Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
8: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
9: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
10: Телефон рекламной службы 53 42 80.
11: Ваня. Радио Ваня.

0: Тоня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Минздрав России планирует обновить стандарт медицинской помощи взрослым при депрессии. Математика признана самым сложным предметом в начальной школе. Звезда культовой франшизы Вин Дизель раскрыл подробности съемок финальной части. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Минздрав России планирует обновить стандарт медицинской помощи взрослым при депрессии. Это следует из проекта приказа ведомства, передает ТАСС. Ожидается, что новый документ заменит утвержденный в 2022 году стандарт лечения депрессии. В него планируется включить электронейростимуляцию головного мозга, плазмаферез, метод очищения крови, низкоинтенсивную лазеротерапию, а также гипоксивоздействие, когда пациент дышит специальной газовой смесью с пониженным содержанием кислорода. Также Минздрав обновит список лекарств для лечения депрессии и включит в перечень лабораторные исследования. Математика признана самым сложным предметом в начальной школе. Это следует из шкалы трудностей учебных предметов СанПин, пишет РИА Новости. По шкале трудностей для первых четвертых классов математика набрала 8 баллов. На втором месте с 7 баллами русский, родной язык и иностранный. По 6 баллов получили информатика и окружающий мир. Литературное чтение оценено в 5 баллов. Отмечается, что меньше всего по шкале трудностей набрали физкультура 1 балл, технология 2, а также изобразительное искусство и музыка по 3 балла. Напомним, с 1 сентября в первых классах обучение будет проходить без домашних заданий. До этого домашние задания для первоклассников допускались, но их выполнение не должно было занимать более часа. И в завершении выпуска звезда культовой экшн-франшизы «Форсаж» американский актер Вин Дизель раскрыл подробности съемок финальной части. Его слова приводит издание Variety. По словам Дизеля, новый «Форсаж» начнут снимать в декабре. Постановщиком завершающей части гоночной серии станет Луи Летерье, который признавался, что еще не видел сценарий. Потребовались 4 группы сценаристов и 4 года работы, чтобы получить что-то, что я счел достойным финала, признался Дизель. И добавил, что расплакался, увидев текущую версию. Известно, что 11-ю часть «Форсажа» планируют выпустить в зарубежный прокат 17 марта 2028 года. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Мидмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 20 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 20 градусов. Ветер северо-западный, умеренный до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Снижение цены до 20% на тазобедренную часть свинины. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
7: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
8: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
9: В Доброцене выгодные цены.
10: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00, Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
11: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль55». 35-33-34, 35-33-34. ИП Танский Денис Сергеевич, ОГРН 56-55-28-16.
12: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.

0: 1. Звоните 33 62 33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 42 80. Алло. Солнышко в руках.
2: И венок из звезд в небесах.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Тополиный пух жараю.
2: Отвезешь меня домой.
3: Мы с тобой теперь никто. А помнишь, раньше был дом.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Мари Краймбери. Давай.

0: и окопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Эх, Алёшка, хорошо-то как.
2: А будет еще лучше.
1: Именно так мог бы звучать диалог двух радиоведущих, которые решили провести отпуск вместе. Но он проходит по отдельности, поэтому выглядит так.
2: Варька, ты там вообще высыпаешься хоть?
3: Куда?
2: Понятно, к эфиру еще не готово. Так, не забывай, встречаемся 31 августа в студии радио Вани, чтобы было огурцом.
1: Да, да, я приду с огурцом.
0: Ваня, Ваня, Ваня, радио Ваня.

мог что-то изменить, я тебе клянусь, я бы сделал это, но только видит Бог, там, где нет любви, там бесполезны все методы.

0: По данным синоптиков, сегодня, 20 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 20 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Осторожно, лето заканчивается.
3: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
2: Следующая остановка – магазин «Скороход».
3: Во всех районах города.
4: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так ломился. А это получается кража со взломом.
8: До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа. 19.00. Для лиц старше 16 лет.
10: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
11: Твой ребенок не выпускает из рук телефон, не отходит от компьютера? Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Реклама на Радио Ваня.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
15: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: За последний год с киберинцидентами столкнулись 82% малых и средних предприятий. Математика признана самым сложным предметом в начальной школе. Warner Brothers не смогла договориться с режиссером и актерами о начале работы над сиквелом фильма «Барби». В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. За последний год с киберинцидентами столкнулись 82 малых и средних предприятий в России. Самыми распространенными угрозами для российского бизнеса стали массовые атаки вредоносного программного обеспечения, эксплуатация уязвимостей в программном обеспечении и попытки получить удаленный доступ извне, сообщили газете «Ру» в лаборатории Касперского. По данным глобального опроса, проведенного внутренним исследовательским центром компании, в 18 странах в России на атаки вредоносного ПО пришлось 23% инцидентов. Еще 18% составили случаи эксплуатации уязвимостей в программном обеспечении и столько же попытки получить удаленный доступ извне. В мировом масштабе самой распространенной угрозой для малых и средних предприятий стал фишинг – 20% случаев. За ним следовали эксплуатация уязвимостей – 17% и удаленный доступ извне – 16%. Математика признана самым сложным предметом в начальной школе. Это следует из шкалы трудностей учебных предметов СанПин, пишет РИА Новости. По шкале трудности для первых-четвертых классов математика набрала 8 баллов. На втором месте с 7 баллами русский, родной язык и иностранный. По 6 баллов получили информатика и окружающий мир. Литературное чтение оценено в 5 баллов. Отмечается, что меньше всего баллов по шкале трудностей набрали физкультура 1 балл, технология 2, а также изобразительное искусство и музыка по 3 балла. Напомним, с 1 сентября в первых классах обучение будет проходить без домашних заданий. До этого домашние задания для первоклассников допускались, но их выполнение не должно было занимать более часа. И в завершении выпуска: кинокомпания Warner Brothers Discovery не смогла договориться с режиссером Гретой Гервиг и актерами Марго Робби и Райаном Гослингом о начале работы над сиквелом фильма «Барби». Об этом пишет Variety. По данным источника, компания сделала не менее 6 предложений автору и звездам картины, но получила отказ. Исполнивший роль Кена Гослинг согласился работать над сиквелом за $20 миллионов. Ожидаемый заработок Робби составил бы более 50 миллионов. Переговоры с режиссерами и актерами будут вестись до конца текущего года. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 20 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 20 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Фудгарден представляет.

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам. Доставка на работу и обратно. Это продо-птицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
4: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
5: Сеть магазинов «Жардобар» приглашает в гости. У нас огромный выбор банных и отопительных котлов, а также дымоходы, тандыры, самовары и все для обустройства вашей бани. Жардопар. Тепло и уют в вашем доме.
6: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
7: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. Все лето минус 20% на все ремонты. Стартеры, генераторы. Катод.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
10: Великий комбинатор на службе в полиции.
11: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
10: Крот Байон. Премьера детективного сериала 23 августа в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
12: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
13: 12+.

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: и Окопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Целых 14 дней и ночей длится отпуск у двух замечательных людей. Он жизненно необходим для того, чтобы при встрече обменяться зарядами и новыми идеями.
2: И едой. Едой. Раз кабачки уже совсем некуда будет девать. Кабачки, они же не разварная говядина. Впрок в себя не засунешь.
1: Ой, те лишь бы чем-то запастись. Короче, буду звать тебя Варька-хомяк.
2: Посмотрим, как ты запоешь, когда я начну соленье да варенье в студию зимой таскать. Все, мне пора урожай собирать, пока тыква не треснула на грядке.
1: А вы не теряйте, мы вернемся в последний день лета 31 августа, накануне Дня знаний. Ваши батарейки.
0: Лето! Каждый день на радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 20 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 20 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
1: BLG. Надежность в движении.

0: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
1: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
3: Фа-фа-фаротека!
4: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
5: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38 10 48. 38 10 48.
6: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните 33 62 33. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового «Мегахенд». 22 августа в 10:00. Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80. Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Операции с цифровым рублем будут для россиян бесплатными. Подавляющее большинство курьеров, доставляющих товары на электровелосипедах, нарушают правила дорожного движения. Интерес россиян к внутреннему туризму в 2026 году смещается в сторону Сибири и Дальнего Востока. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Операции с цифровым рублем, которые станут доступны широкому кругу россиян с 1 сентября, будут для них бесплатными, пишут РИА Новости. По словам специалистов, в отличие от физлиц, бизнесу придется платить комиссии за использование цифровой национальной валюты, но этот сбор должен быть минимальным в сравнении с банковскими тарифами за аналогичные безналичные операции. Электронный кошелек под цифровой рубль можно будет завести в мобильном приложении работающего с ним банка, то есть любого из списка системно значимых. На главной странице сервиса должна появиться специальная кнопка с соответствующим логотипом. На первом этапе запуска цифрового рубля для широкого круга пользователей доступ к нему получат клиенты 12 российских системно значимых банков, консолидирующих свыше 80% платежного рынка. Подавляющее большинство курьеров, 94%, доставляющих товары на электровелосипедах, нарушают правила дорожного движения. К такому выводу пришли аналитики российского разработчика систем ИИ видеонаблюдения, изучив данные с городских камер Екатеринбурга. Правила без нарушений соблюдали только 6% курьеров. Почти 80% всех зафиксированных нарушений пришлось на проезд по пешеходному переходу без спешивания. За последний месяц ситуация практически не изменилась. Из 19 тысяч поездок требования ПДД соблюдали те же 6% водителей. Платформа анализирует видео с городских камер в режиме реального времени, распознает нарушения ПДД пользователями самокатов, велосипедов и других средств индивидуальной мобильности. И в завершении выпуска. Интерес россиян к внутреннему туризму в 2026 году смещается в сторону Сибири, Дальнего Востока и северо-западных регионов. Это показал опрос «Суперджоб». Среди отечественных туристических направлений лидером по-прежнему остается Санкт-Петербург. Посетить город на Неве в ближайший год хотели бы 13% опрошенных. В 2022 году было 19%. На втором месте Иркутск и озеро Байкал. Их выбрали 12% респондентов. А замыкает тройку лидеров туристических направлений Калининград и Горно-Алтайск. Также заметно набрали популярность Карелия и Камчатка. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Лето. Чувство через край. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 20 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 20 градусов. Ветер северо-западный, умеренный до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут. Бесплатно! 511-3-8!
4: Скоро в школу! Не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
5: Большой выбор товаров! Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе!
6: В Доброцене выгодные цены!
7: За шубой! Империя меха! Ленинградская площадь 3!
8: Осторожно, лето заканчивается.
9: А классные цены в Скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
8: Следующая остановка – магазин «Скороход».
9: Во всех районах города.
10: Телефон рекламной службы 53 42 80. Алло!
11: Реклама на радио «Ваня».
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 1798 47 06 0908. Санкт-Петербург.

0: Эта песня простая, чтобы каждый растаял.
1: Вам пора, чтобы играли пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

0: шоу на радио Ваня.
1: Алёшка, я должна признаться тебе кое в чем.
2: Господи, боже ты мой, Варенька, милый, что случилось?
1: Мне кажется, я рецидивист. Понимаешь, я уже второй раз за последнее время просыпаюсь в 11 утра и нисколько при этом не расстраиваюсь.
3: Девочка моя, позволь профессору Акопу все сейчас объяснить.
2: Вань, ну это же абсолютно нормально, тут мы в отпуске. А 31 августа уже эфир, не забудь.
0: Летний, жаркий, твой радио Ваня.

перепишу воспоминания и закрою пробелы, создам тебя из самых избыточных романов.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 20 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 20 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Твой ребенок не уверен в себе? Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
5: Фа-фа-фаротека! Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
6: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
7: Телефон рекламной службы. 53 42 80. Hello?
8: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
9: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Минздрав России планирует обновить стандарт медицинской помощи взрослым при депрессии. Математика признана самым сложным предметом в начальной школе. Звезда культовой франшизы Вин Дизель раскрыл подробности съемок финальной части. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Минздрав России планирует обновить стандарт медицинской помощи взрослым при депрессии. Это следует из проекта приказа ведомства, передает ТАСС. Ожидается, что новый документ заменит утвержденный в 2022 году стандарт лечения депрессии. В него планируется включить электронейростимуляцию головного мозга, плазмаферез, метод очищения крови, низкоинтенсивную лазеротерапию, а также гипоксивоздействие, когда пациент дышит специальной газовой смесью с пониженным содержанием кислорода. Также Минздрав обновит список лекарств для лечения депрессии и включит в перечень лабораторные исследования. Математика признана самым сложным предметом в начальной школе. Это следует из шкалы трудностей учебных предметов СанПин, пишет РИА Новости. По шкале трудностей для первых четвертых классов математика набрала 8 баллов. На втором месте с 7 баллами русский, родной язык и иностранный. По 6 баллов получили информатика и окружающий мир. Литературное чтение оценено в 5 баллов. Отмечается, что меньше всего по шкале трудностей набрали физкультура 1 балл, технология 2, а также изобразительное искусство и музыка по 3 балла. Напомним, с 1 сентября в первых классах обучение будет проходить без домашних заданий. До этого домашние задания для первоклассников допускались, но их выполнение не должно было занимать более часа. И в завершении выпуска звезда культовой экшен-франшизы «Форсаж» американский актер Вин Дизель раскрыл подробности съемок финальной части. Его слова приводит издание Variety. По словам Дизеля, новый «Форсаж» начнут снимать в декабре. Постановщиком завершающей части гоночной серии станет Луи Летерье, который признавался, что еще не видел сценарий. Потребовались 4 группы сценаристов и 4 года работы, чтобы получить что-то, что я счел достойным финала, признался Дизель. И добавил, что расплакался, увидев текущую версию. Известно, что 11-ю часть «Форсажа» планируют выпустить в зарубежный прокат 17 марта 2028 года. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

еще только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 20 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 20 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио Ваня.

0: на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
2: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38-58-18. 38-58-18.
3: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового «Мегахенд». 22 августа в 10:00. Пушкина, 59. Казачья Слобода. Первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в «Мегахенд».
4: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь, 3.
5: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
6: Доставка на работу и обратно.
5: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.
8: Твое лучшее лето на радио «Ваня».
9: Кукла Даша, не плачь. Кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь.

плачь, не плачь, около Саши не плачь.

0: Кирова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Целых 14 дней и ночей длится отпуск у двух замечательных людей. Он жизненно необходим для того, чтобы при встрече обменяться зарядами и новыми идеями.
2: И едой. Едой. Раз кабачки уже совсем некуда будет девать. Кабачки, они же не разварная говядина. Впрок в себя не засунешь.
1: Ой, те лишь бы чем-то запастись. Короче, буду звать тебя Варька-хомяк.
2: Посмотрим, как ты запоешь, когда я начну соленье да варенье в студию зимой таскать. Все, мне пора урожай собирать, пока тыква не треснула на грядке.
1: А вы не теряйте, мы вернемся в последний день лета 31 августа, накануне Дня знаний. Ваши батарейки.
0: Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 20 августа, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха до плюс 20 градусов. Ветер северо-западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
2: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.

0: Сеть магазинов «Жардапар» приглашает в гости. У нас огромный выбор банных и отопительных котлов, а также дымоходы, тандыры, самовары и все для обустройства вашей бани. «Жардапар» – тепло и уют в вашем доме.
1: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
3: Хочешь свой дом? На участка нет?
1: В Евростиле знают ответ.
3: Нет накоплений на первый взнос?
1: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
3: Евростиль. Заезжай и живи.
1: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.

0: Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: За последний год с киберинцидентами столкнулись 82% малых и средних предприятий. Математика признана самым сложным предметом в начальной школе. Warner Brothers не смогла договориться с режиссером и актерами о начале работы над сиквелом фильма «Барби». В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. За последний год с киберинцидентами столкнулись 82 малых и средних предприятий в России. Самыми распространенными угрозами для российского бизнеса стали массовые атаки вредоносного программного обеспечения, эксплуатация уязвимостей в программном обеспечении и попытки получить удаленный доступ извне, сообщили газете.ру в лаборатории Касперского. По данным глобального опроса, проведенного внутренним исследовательским центром компании, в 18 странах в России на атаки вредоносного ПО пришлось 23% инцидентов. Еще 18% составили случаи эксплуатации уязвимостей в программном обеспечении и столько же попытки получить удаленный доступ извне. В мировом масштабе самой распространенной угрозой для малых и средних предприятий стал фишинг – 20% случаев. За ним следовали эксплуатация уязвимостей – 17% и удаленный доступ извне – 16%. Математика признана самым сложным предметом в начальной школе. Это следует из шкалы трудностей учебных предметов СанПин, пишет РИА Новости. По шкале трудностей для первых-четвертых классов математика набрала 8 баллов. На втором месте 7 баллами русский, родной язык и иностранный. По 6 баллов получили информатика и окружающий мир. Литературное чтение оценено в 5 баллов. Отмечается, что меньше всего баллов по шкале трудностей набрали физкультура 1 балл, технология 2, а также изобразительное искусство и музыка по 3 балла. Напомним, с 1 сентября в первых классах обучение будет проходить без домашних заданий. До этого домашние задания для первоклассников допускались, но их выполнение не должно было занимать более часа. И в завершении выпуска: кинокомпания Warner Brothers Discovery не смогла договориться с режиссером Гретой Гервиг и актерами Марго Робби и Райаном Гослингом о начале работы над сиквелом фильма «Барби». Об этом пишет Variety. По данным источника, компания сделала не менее 6 предложений автору и звездам картины, но получила отказ. Исполнивший роль Кена Гослинг согласился работать над сиквелом за 20 миллионов долларов. Ожидаемый заработок Робби составил бы более 50 миллионов. Переговоры с режиссерами и актерами будут вестись до конца текущего года. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 21 августа, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 13, днем до плюс 21. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
6: Или падаю.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился.
8: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа. 19:00 для лиц старше 16 лет.
10: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
11: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
12: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
13: В Доброцене выгодные цены.
14: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества. Редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», 1-я улица, 2-й этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
15: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
16: Осторожно, лето заканчивается.
17: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
16: Следующая остановка – магазин «Скороход».
17: Во всех районах города.
18: Телефон рекламной службы 53 42 80.
3: Реклама на радио «Ваня».
19: Для слушателей старше 12 лет.
20: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
21: «Лекс» представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. «Лекс». Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Ваня. Радио «Ваня».

Это не шутки. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 21 августа, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 13, днем до плюс 21. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!

0: Твой ребенок не похож на всех. Твоему ребенку нужно что-то особенное. Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.
1: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28. Телефон рекламной службы 53-42-80. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Операции с цифровым рублем будут для россиян бесплатными. Подавляющее большинство курьеров, доставляющих товары на электровелосипедах, нарушают правила дорожного движения. Интерес россиян к внутреннему туризму в 2026 году смещается в сторону Сибири и Дальнего Востока. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Операции с цифровым рублем, которые станут доступны широкому кругу россиян, с 1 сентября будут для них бесплатными, пишут РИА Новости. По словам специалистов, в отличие от физлиц, бизнесу придется платить комиссии за использование цифровой национальной валюты, но этот сбор должен быть минимальным в сравнении с банковскими тарифами за аналогичные безналичные операции. Электронный кошелек под цифровой рубль можно будет завести в мобильном приложении работающего с ним банка, то есть любого из списка системно значимых. На главной странице сервиса должна появиться специальная кнопка с соответствующим логотипом. На первом этапе запуска цифрового рубля для широкого круга пользователей доступ к нему получат клиенты 12 российских системно значимых банков, консолидирующих свыше 80% платежного рынка. Подавляющее большинство курьеров, 94%, доставляющих товары на электровелосипедах, нарушают правила дорожного движения. К такому выводу пришли аналитики российского разработчика систем ИИ видеонаблюдения, изучив данные с городских камер Екатеринбурга. Правила без нарушений соблюдали только 6% курьеров. Почти 80% всех зафиксированных нарушений пришлось на проезд по пешеходному переходу без спешивания. За последний месяц ситуация практически не изменилась. Из 19 тысяч поездок требования ПДД соблюдали те же 6% водителей. Платформа анализирует видео с городских камер в режиме реального времени, распознает нарушения ПДД пользователями самокатов, велосипедов и других средств индивидуальной мобильности. И в завершении выпуска. Интерес россиян к внутреннему туризму в 2026 году смещается в сторону Сибири, Дальнего Востока и северо-западных регионов. Это показал опрос «Суперджоп». Среди отечественных туристических направлений лидером по-прежнему остается Санкт-Петербург. Посетить город на Неве в ближайший год хотели бы 13% опрошенных. В 2022 году было 19%. На втором месте Иркутск и озеро Байкал. Их выбрали 12% респондентов. А замыкает тройку лидеров туристических направлений Калининград и Горно-Алтайск. Также заметно набрали популярность Карелия и Камчатка. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 21 августа, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 13, днем до плюс 21. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Мельничная, 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
2: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mehdiskont.ru и по телефону 500554.

0: 33. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00, Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
2: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам, доставка на работу и обратно. Это Продаптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
3: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
4: Телефон рекламной службы 53 42 80.
5: Реклама.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 1798 47 06 0908. Санкт-Петербург.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня. Ваня. Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 21 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха ночью до плюс 13, днем до плюс 21. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
3: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
4: Я больше не боюсь.
5: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
6: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку.
7: 90-60-61.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67-30-34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
11: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Реклама на радио «Ваня».
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Великий комбинатор на службе в полиции.
18: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
17: Крот Баю. Премьера детективного сериала. 23 августа в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
19: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Радио Ваня. Новости.
1: Минздрав России планирует обновить стандарт медицинской помощи взрослым при депрессии. Математика признана самым сложным предметом в начальной школе. Звезда культовой франшизы Вин Дизель раскрыл подробности съемок финальной части. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Минздрав России планирует обновить стандарт медицинской помощи взрослым при депрессии. Это следует из проекта приказа ведомства, передает ТАСС. Ожидается, что новый документ заменит утвержденный в 2022 году стандарт лечения депрессии. В него планируется включить электронейростимуляцию головного мозга, плазмаферез, метод очищения крови, низкоинтенсивную лазеротерапию, а также гипоксивоздействие, когда пациент дышит специальной газовой смесью с пониженным содержанием кислорода. Также Минздрав обновит список лекарств для лечения депрессии и включит в перечень лабораторные исследования. Математика признана самым сложным предметом в начальной школе. Это следует из шкалы трудностей учебных предметов СанПин, пишет РИА Новости. По шкале трудностей для первых четвертых классов математика набрала 8 баллов. На втором месте с 7 баллами русский, родной язык и иностранный. По 6 баллов получили информатика и окружающий мир. Литературное чтение оценено в 5 баллов. Отмечается, что меньше всего по шкале трудностей набрали физкультура 1 балл, технология 2, а также изобразительное искусство и музыка по 3 балла. Напомним, с 1 сентября в первых классах обучение будет проходить без домашних заданий. До этого домашние задания для первоклассников допускались, но их выполнение не должно было занимать более часа. И в завершении выпуска звезда культовой экшн-франшизы «Форсаж» американский актер Вин Дизель раскрыл подробности съемок финальной части. Его слова приводит издание Variety. По словам Дизеля, новый «Форсаж» начнут снимать в декабре. Постановщиком завершающей части гоночной серии станет Луи Летерье, который признавался, что еще не видел сценарий. Потребовались 4 группы сценаристов и 4 года работы, чтобы получить что-то, что я счел достойным финала, признался Дизель. И добавил, что расплакался, увидев текущую версию. Известно, что 11-ю часть «Форсажа» планируют выпустить в зарубежный прокат 17 марта 2028 года. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 21 августа, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 13, днем до плюс 21. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отлично! Погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 30% на колбаски и мясо для жарки. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: 7 в Антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-38.
2: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества. Редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2». Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
3: Катод, стартеры-генераторы. Новые СТО на 10 лет октября 127. И все лето минус 20% на все ремонты. Катод, стартеры-генераторы. 20 лет уже.
4: Сеть магазинов «Жардапар» приглашает в гости. У нас огромный выбор банных и отопительных котлов, а также дымоходы, тандыры, самовары. И все для обустройства вашей бани. «Жардапар» – тепло и уют в вашем доме.
5: Осторожно, лето заканчивается.
6: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
5: Следующая остановка – магазин «Скороход».
6: Во всех районах города.
7: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Твое лучшее лето на радио «Ваня».

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 21 августа, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 13, днем до плюс 21. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34. ИП Танский Денис Сергеевич, ОГРН 5-610-28-716.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт». Только качественные автомобили. 38-05-28.
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
7: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
8: Телефон рекламной службы. 53 42 80.
9: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
10: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
13: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
14: 12+.
13: Радио

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: За последний год с киберинцидентами столкнулись 82% малых и средних предприятий. Математика признана самым сложным предметом в начальной школе. Warner Brothers не смогла договориться с режиссером и актерами о начале работы над сиквелом фильма «Барби». В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. За последний год с киберинцидентами столкнулись 82 малых и средних предприятий в России. Самыми распространенными угрозами для российского бизнеса стали массовые атаки вредоносного программного обеспечения, эксплуатация уязвимостей в программном обеспечении и попытки получить удаленный доступ извне, сообщили газете.ру в лаборатории Касперского. По данным глобального опроса, проведенного внутренним исследовательским центром компании, в 18 странах в России на атаки вредоносного ПО пришлось 23% инцидентов. Еще 18% составили случаи эксплуатации уязвимостей в программном обеспечении и столько же попытки получить удаленный доступ извне. В мировом масштабе самой распространенной угрозой для малых и средних предприятий стал фишинг – 20% случаев. За ним следовали эксплуатация уязвимостей – 17% и удаленный доступ извне – 16%. Математика признана самым сложным предметом в начальной школе. Это следует из шкалы трудностей учебных предметов Санпин, пишет РИА Новости. По шкале трудностей для первых-четвертых классов математика набрала 8 баллов. На втором месте с 7 баллами русский, родной язык и иностранный. По 6 баллов получили информатика и окружающий мир. Литературное чтение оценено в 5 баллов. Отмечается, что меньше всего баллов по шкале трудностей набрали физкультура – 1 балл, технология – 2, а также изобразительное искусство и музыка – по 3 балла. Напомним, с 1 сентября в первых классах обучение будет проходить без домашних заданий. До этого домашние задания для первоклассников допускались, но их выполнение не должно было занимать более часа. И в завершении выпуска: кинокомпания Warner Brothers Discovery не смогла договориться с режиссером Гретой Гервиг и актерами Марго Робби и Райаном Гослингом о начале работы над сиквелом фильма «Барби». Об этом пишет Variety. По данным источника, компания сделала не менее 6 предложений автору и звездам картины, но получила отказ. Исполнивший роль Кена Гослинг согласился работать над сиквелом за $20 миллионов. Ожидаемый заработок Робби составил бы более 50 миллионов. Переговоры с режиссерами и актерами будут вестись до конца текущего года. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 21 августа, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха ночью до плюс 13, днем до плюс 21. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Фудгарден представляет.

0: Food Garden.
1: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните. 33 62 33.
0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
3: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры. Ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
4: В Доброцене выгодные цены.
5: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
6: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2» первый этаж и «Маяк 1» третий этаж.
7: «Империя колодок». Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Спасибо, это... долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
9: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
10: Сеть магазинов «Жардапар» приглашает в гости. У нас огромный выбор банных и отопительных котлов, а также дымоходы, тандыры, самовары и все для обустройства вашей бани. «Жардапар» – тепло и уют в вашем доме.
11: Хороший пуховик – это не вопрос цены, это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
12: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам.
13: Доставка на работу и обратно.
12: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
14: Катод. Стартеры и генераторы. Кстати, 20 лет уже. В Омске наше новое СТО на 10 лет октября 127. Катод. Стартеры и генераторы.
15: Телефон рекламной службы 53-42-80.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 21 августа, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 13, днем до плюс 21. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните. 38 58 18. 38 58 18.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00. Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
9: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Хочешь свой дом, но участка нет?
9: В Евростиле знают ответ.
10: Нет накоплений на первый взнос?
9: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
10: Евростиль. Заезжай и живи.
9: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
12: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 42 80. Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Маруся, как ты?
1: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: Россия может возобновить прямое авиасообщение с Мьянмой. В России педагогам предоставляется право на отпуск длительностью до 1 года. Кот Леопольд оказался самым популярным персонажем детских произведений в России. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Россия может возобновить прямое авиасообщение с Мьянмой в октябре 2026 года. Об этом сообщил министр экономразвития Российской Федерации Максим Решетников, передает ТАСС. По его словам, российские туроператоры на данный момент формируют туры, которые включают посещение Мьянмы одновременно с посещением одной из соседних стран. Решетников отметил, что такой формат позволит разнообразить путешествия и увидеть больше мест. Министр добавил, что Мьянму посещает около 4000 российских туристов в год. С января текущего года между двумя странами действует безвизовый режим. В России педагогам предоставляется право на отпуск длительностью до 1 года, который они могут взять спустя 10 лет непрерывной работы. Во время отдыха за преподавателем сохраняется его рабочее место, подчеркнул в беседе с РТ доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Он пояснил, что продолжительность непрерывной педагогической работы определяется на основе записи в трудовой книжке или данных о стаже. При соблюдении условия учитель имеет право оформить отпуск на год, дав соответствующее заявление, которое затем оформляется распорядительным актом организации. Он подчеркнул, что во время длительного отпуска педагога не могут перевести на другую работу или уволить. Исключения касаются только случаев ликвидации организации. И в завершении выпуска кот Леопольд из советского фильма «Приключения кота Леопольда» оказался самым популярным персонажем детских произведений в России, пишет газета «Ру». В опросе поучаствовало более 1500 человек. Он приурочен ко дню рождения Чебурашки, который отмечается 20 августа. В топ-10 любимых персонажей также вошли Чебурашка, доктор Айболит, Винни-Пух, Карлсон, Маленький принц, Заяц из «Ну погоди», Незнайка, кот Матроскин и дядя Федор. Все опрошенные заявили, что для всестороннего развития ребенка необходимо показывать ему детские досуговые произведения, музыку, книги, кино и мультфильмы во время отдыха. Респонденты считают, что герои таких работ учат детей доброте, умению дружить, справедливости, честности, ответственности и вере в себя. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: фильм. Горячий пламенный привет всем, кто слушает радио Ваня. Меня зовут Андрей Шмурай. На календаре 20 августа, четверг, и это горячо любимый многими мультяшный день. Потому что сегодня, 20 августа, отмечается день рождения одного из любимейших мультяшных персонажей, день рождения Чебурашки. Об этом я подробнее вам расскажу в «Великолепной пятерке», ну а прямо сейчас предлагаю сыграть в «Угадай фильм», а точнее мультфильм. Я включу небольшой отрывок. Как только вспомните его название, наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. Всем удачи, друзья! Давайте сыграем!
1: Угадай фильм!
2: Так и знал! Кривые кирпичи подсунули!
3: Да, это тебе не на пеньке плясать.
4: Ну, что нос повесил? Давай-ка попробуем вместе.
2: Не хочу, не умею.
5: Так ведь вы тоже не умели, научились.
0: Уверен, многие вспомнили этот чудесный мультик. Набирайте наш телефонный номер 325-696, код города 812. Победителю сегодня вновь с нескрываемым удовольствием и радостью подарим два билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема-5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл». Звоните, друзья!
1: «Угадай фильм» на радио «Ваня». Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 21 августа, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 13, днем до плюс 21. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отлично! Погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь август выгодная цена на охлажденное мясо индейки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности предложения уточняйте на кассе. 2026 год.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества. Редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2». Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
8: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился.
11: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 19:00 для лиц старше 16 лет.
12: Осторожно, лето заканчивается.
13: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
12: Следующая остановка – магазин «Скороход».
13: Во всех районах города.
5: Телефон рекламной службы 53 42 80.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Для слушателей старше 12 лет.
14: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Жить стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Айдай фильм.
1: Итак, друзья мои, настал торжественный, приятный момент. Давайте подводить итоги нашей игры «Угадай фильм». Дозвонилась к нам сегодня Вера. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вера, от всей души вас поздравляю с днем рождения, Чебурашки.
2: Спасибо.
1: Так приятно, что этот праздник совпал с четвергом, а в этот день мы всегда на радио «Ваня» в игре «Угадай фильм» загадываем именно мультфильм. Сегодняшний день не стал исключением. Прежде чем вы его назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
3: Да, это тебе не на пеньке плясать.
4: Ну, что нос повесил?
5: Давай-ка попробуем вместе.
6: Не хочу, не умею.
7: Так ведь вы тоже не умели, научились.
1: Итак, Вера, рассказывайте, как же называется этот мультик?
2: Песенка-мышонка.
0: Угадал!
1: Песенка-мышонка, а можете ее пропеть?
2: Конечно.
1: Давайте.
2: Какой хороший день, какой хороший день, какой красивый я и песенка моя.
1: Ну, переврали немножко, но ничего. Там чудесный, ну дай бог с ним. Так, по сути, конечно, верно. А, с большим смыслом я вам скажу, мультфильм-то. Ну, такой был балагур и весельчак, мышонок, который проводил время, ну, за пением песен и вообще вел такой праздный образ жизни, а потом освоил профессию строителя и, в общем-то, поменял взгляды на жизнь. Такая вот история.
2: Это очень хороший мультик.
1: Конечно, конечно, сейчас уже такие не делают. Вера, а у вас какой был в детстве любимый?
2: Ой, у меня их много было, этих любимых. Я очень любила Маугли, Малыш и Карлсон, ну, Погоди, конечно же, Простоквашино и все-все мультики. Я до сих пор их люблю. Многие мультики знаю наизусть даже, я их пародирую.
1: Ой, прекрасно.
2: Дословно.
1: Золотая коллекция киностудии «Союз мультфильм». Что уж тут говорить, все, конечно же, любят и знают эти прекрасные мультики. Вера, от всей души вас поздравляем. Вам в подарок 2 билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре. Театре «Синема 5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл». С 1 июля по 30 ноября смотрите фильмы в «Синема 5» и выигрывайте поездку в любой город сети кинотеатров. Подробности на cinema5.ru, ООО «Синема 98». Вот, Верочка, такая еще прекрасная возможность. Можете в розыгрыше поучаствовать. Вдруг повезет, отправитесь в путешествие в какой-нибудь город.
2: Спасибо большое.
1: Хотите кого-то поприветствовать?
2: Да я вообще приветствую всех, потому что день на самом деле хороший. Желаю всем добра, желаю здоровья, счастья, чтобы все были добрее, отзывчивее, чтобы все складывалось и бывалось.
1: Спасибо, Вера, за игру. Хорошего дня.
2: Спасибо и вам всего доброго.
1: До свидания.
0: Угадай фильм на радио «Ваня». Это ты, это я. Между нами молния.
8: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио «Ваня». Ближе и роднее.
9: Что если тушим на небе, до рождения суждено подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
10: А потом нам стирают память,
9: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами. Чтобы уровни проходить, чтобы уровни проходить.

0: одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 21 августа, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 13, днем до плюс 21. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
3: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
1: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Реклама.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
6: Великий комбинатор на службе в полиции.
7: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
6: Крот Байон. Премьера детективного сериала. 23 августа в 14.20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
1: Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. За свои

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Что же будем отмечать сегодня? Я имею в виду, какой праздник? Ответ, по-моему, однозначный. Сегодня, 20 августа, день рождения Чебурашки. Праздник возник в 2005 году, когда на очередной благотворительной акции для детей детский писатель-сказочник Эдуард Успенский назвал эту дату днем рождения своего персонажа. Именно о Чебурашке наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Маленький экзотический зверек с большими ушами – это сказочное отражение ребенка. С одной стороны, он нуждающийся в защите и опеке взрослого товарища, а с другой – это детская мудрость и непосредственность. Свою популярность Чебурашка приобрел в 1968 году после экранизации книги «Крокодил Гена и его друзья».
0: Четвертое место.
1: Слово «Чебурашка» есть в толковом словаре живого великорусского языка Владимира Даля. Там оно означает «Ванька-встанька», «куколка, которая, как ни кинь ее, сама встает на ноги».
0: Третье место.
1: В 2016 году в честь 80-летия студии «Союзмультфильм» Чебурашка совершил космический полет на Международную космическую станцию. А памятники Чебурашке и его друзьям есть в Ялте, Раменском, Хабаровске и Чебоксарах.
0: Второе место.
1: Герой очень популярен в Японии. Там вышел аниме-сериал про Чебурашку и короткометражный 3D-мультфильм «Чебурашка, я нашел друга».
0: Первое место.
1: Ушастый зверек был талисманом Олимпийской сборной России с 2004 по 2010 год. Интересно, что в 2004 цвет меха у Чебурашки-талисмана был привычным коричневым, в 2006 стал белым, в 2008 красным, а в 2010 синим.
0: Великолепная пятерка. Летний, жаркий, твой радио.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Минздрав расширил перечень должностей для медсестер и фельдшеров. Предельный вес пустого ранца для учеников начальных классов составляет 700 граммов. Самым популярным литературным персонажем, с которым россияне начали бы бизнес, стал профессор Преображенский. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Минздрав России расширил перечень должностей для медсестер и фельдшеров, включив в него позиции участковой медсестры и заведующего фельдшерско-акушерским пунктом. Об этом сообщает ТАСС. Данное изменение вступит в силу с 1 сентября. Уточняется, что медсестры и фельдшеры смогут работать в качестве заведующих здравпунктом или кабинетом медицинской профилактики. В случае наличия образования по лабораторной диагностике специалист может стать главным лаборантом. Кроме того, есть возможность занять пост медсестры по приему вызовов скорой помощи и стерилизационной медсестры. Главный фельдшер может заниматься управлением сестринской деятельностью при условии наличия степени бакалавра по сестринскому делу или магистра по общественному здравоохранению. Предельный вес пустого ранца для учеников начальных классов составляет 700 граммов. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что пустой рюкзак для учеников средних и старших классов должен весить не более 1 килограмма. По словам пресс-службы, для младших школьников обязательно формоустойчивая спинка с наличием жесткой вставки, которая обеспечивает плотное прилегание к спине и равномерное распределение веса. Это позволяет предотвратить искривление позвоночника. Еще один важный элемент ранца – широкий и мягкие регулируемые лямки. И в завершении выпуска: самым популярным литературным персонажем, с которым россияне начали бы бизнес, стал профессор Преображенский из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Его выбрали 17% опрошенных. Второе место занял Остап Бендер, третье – Воланд. В вопросе о том, кто из героев мог бы построить наиболее успешный бизнес, лидером стал Остап Бендер. За него проголосовали 18% респондентов. Воланд получил второе место – 14%, а профессор Преображенский – третье – 10%. Аналитики рассказали, что Остап Бендер также был признан лучшим переговорщиком среди литературных персонажей. За него проголосовали 24% респондентов. После него идут Воланд и Павел Чичиков. При этом 11% участников опроса заявили, что не стали бы вести бизнес с Остапом Бендером. Чаще опрошенные отказывались только от сотрудничества с Плюшкиным и Обломовым. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня. Лето. Отпуск.

0: спонсор выпуска офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 21 августа, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 13, днем до плюс 21. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
2: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио Ваня.

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей – классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
5: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
6: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mehdiskont.ru и по телефону 500-554.
7: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
8: Доставка на работу и обратно.
7: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
9: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.

0: корпус 1. Звоните 33 62 33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
3: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио «Ваня».
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
6: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
5: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: «Ваня». «Ваня». «Радио «Ваня».

Взорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответить.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: ток-шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Моя сегодняшняя рекомендация для любителей мелодрам. Фильм называется «Выбор». Увидел он свет в 2015 году. Главный герой – закоренелый холостяк. У него есть отличная работа и верные друзья. Зовут его Трэвис, он увлекается охотой, рыбалкой, занимается экстремальными видами спорта и избегает серьезных отношений. В общем-то, живет, как говорится, в свое удовольствие. Однако, когда в доме по соседству поселяется тихая и замкнутая девушка по имени Габи, жизнь главного героя меняется. А каким же образом? Ну, нужно посмотреть картину. Добавлю лишь, что этот фильм не о правильной любви, а о самой, что ни на есть настоящей, о той, что требует смелости. Мелодрама в лучшем смысле слова не уводит от жизни. И это здорово. Кино на вечер. Выбор. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Твое лучшее лето на радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Вот прочитал эту новость и в очередной раз задумался, да что же они все время убегают? Помните, совсем недавно рассказывал вам, как кенгуру улизнуло? Долго искали, но, слава богу, нашли. А сегодня история об обезьянке, которая сбежала.

0: На сей раз из зоопарка в Шотландии. Естественно, все сотрудники пришли в страшное волнение, переволновались. Хотя чего волноваться, нужно искать. Это пятилетний самец японской макаки по кличке Лука, который ночью как-то исхитрился сбежать из вольера, а затем покинул территорию и самого зоопарка. Благо сейчас многие высокотехнологичные вещи присутствуют. Подключили дроны с тепловизорами, но оказалось, хлопоты-то были излишними. Что вы думаете? Уже вечером следующего дня Лука самостоятельно и добровольно вернулся в зоопарк. Тем не менее, как говорится, на ошибках учатся. Сотрудники сейчас думают, как же усилить меры безопасности. А что касаемо виновника всей этой кутерьмы, то есть Луки, вот я смотрю на его фотографию в сетях и понимаю, он явно пришел к выводу. Приключения — это, конечно, хорошо, но дома все-таки лучше. Вот такая штучка.
1: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 21 августа, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 13, днем до плюс 21. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
2: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
1: BLG. Надежность в движении.

0: Здравствуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. В центре.

0: Я больше не боюсь.
1: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
2: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
5: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00, Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
6: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
8: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67-30-34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!
10: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 21 августа, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 13, днем до плюс 21. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Снижение цены до 20% на тазобедренную часть свинины. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Фудгарден представляет.

0: Food Garden.
1: Осторожно, лето заканчивается.
2: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
1: Следующая остановка – магазин «Скороход».
2: Во всех районах города.
3: Катод. Стартер и генератор. Минус 20% до конца лета на наше СТО. 10 лет октября – 127. Катод. Стартеры и генераторы.
4: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества. Редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
5: Твой ребенок не выпускает из рук телефон, не отходит от компьютера. Запиши его в школу телевидения. Начни бесплатно. Звони 506-001. 506-001.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Ваня. Радио Ваня.
8: Как красиво.

0: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Певец Мот активно готовится к большому стадионному шоу. Певец рассказал, что лично контролирует производство сувенирной атрибутики для выступления. 43 тысячи полотенец с символикой «Август навсегда». Часть тиража Мот подписывает собственноручно. Соответствующие кадры появились в соцсетях звезды. Полотенца стали частью фирменного элемента шоу после того, как танец с этим предметом под трек «Как к себе домой» в 2019 году распространился в социальных сетях по всему миру. Под припев танцоры резко взмахивают полотенцем над головой, синхронно раскачиваясь в такт тексту песни. Простое и легко повторяемое движение быстро разошлось в видеоблогах. Пользователи из Индии, Бразилии и других стран снимают ролики, размахивая полотенцами, шарфами или банданами. Подписанные экземпляры на концертах обычно достаются зрителям в зале. Сам Мот недавно признался, что не ожидал новой популярности, вышедшей почти 10 лет назад песни. Он рассказал, что пытался обучить танцу знакомых во время поездки в Китай. А что, друзья, танец с полотенцами, по-моему, неплохая фишка.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.

0: 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Американский певец Джастин Тимберлейк поделился редкими семейными кадрами на фоне слухов о проблемах в его браке с актрисой Джессикой Бил. 45-летний музыкант показал, как провел лето вместе с супругой и двумя сыновьями, 11-летним Сайлосом и 6-летним Финиасом. На фотографиях супруги позируют вместе, а также проводят время с детьми на прогулках, выставках и за игрой в гольф. «Были на свежем воздухе», — коротко подписал публикацию Тимберлейк. На одном из снимков музыкант запечатлен рядом с Джессикой. Другие кадры посвящены семейному отдыху. Напомним, Джастин Тимберлейк и Джессика Бил познакомились в 2007 году и поженились в 2012. В последние годы отношения супругов неоднократно становились предметом обсуждений. Совместные фотографии появились спустя несколько месяцев после сообщений о возможном кризисе в отношениях пары. Сообщалось, что Билл устала от поведения мужа и поставила ему ультиматум. Среди причин назывались его частые отъезды, напряженный рабочий график и последствия истории с арестом за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Уже в июне Тимберлейк и Билл впервые за продолжительное время появились вместе на публике в Нью-Йорке. При этом в течение года пара продолжала демонстрировать теплые отношения публично. В мае Тимберлейк опубликовал семейные фотографии ко дню матери и посвятил Билл трогательное поздравление, а актриса ранее называла мужа одним из своих главных источников радости. Похоже, что в этой семье все в полном порядке.
0: Звездный час. Йога. Ем. Жуан. Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, завтра, 21 августа, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 13, днем до плюс 21. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Влажность 64%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни небольшое повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Здравствуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падают.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так вломился.
7: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 19:00 для лиц старше 16 лет.
8: Сеть магазинов «Жардапар» приглашает в гости. У нас огромный выбор банных и отопительных котлов, а также дымоходы, тандыры, самовары и все для обустройства вашей бани. «Жардапар» – тепло и уют в вашем доме.
9: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт» – только качественные автомобили. 38-05-28.
10: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-55-27-16.
11: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло!
12: Реклама.
13: Для слушателей старше 12 лет.
12: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
15: 12+.
14: Звучит легко. Радио Ваня. Ближе.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
3: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
4: В Доброцене выгодные цены.
5: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00. Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Радио Ваня. Всегда на солнечной стороне.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Что же будем отмечать сегодня? Я имею в виду, какой праздник? Ответ, по-моему, однозначный. Сегодня, 20 августа, день рождения Чебурашки. Праздник возник в 2005 году, когда на очередной благотворительной акции для детей детский писатель-сказочник Эдуард Успенский назвал эту дату днем рождения своего персонажа. Именно о Чебурашке наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Маленький экзотический зверек с большими ушами – это сказочное отражение ребенка. С одной стороны, он нуждающийся в защите и опеке взрослого товарища, а с другой – это детская мудрость и непосредственность. Свою популярность Чебурашка приобрел в 1968 году после экранизации книги «Крокодил Гена и его друзья».
0: Четвертое место.
1: Слово «Чебурашка» есть в толковом словаре живого великорусского языка Владимира Даля. Там оно означает «Ванька-встанька», куколка, которая, как ни кинь ее, сама встает на ноги.
0: Третье место.
1: В 2016 году в честь 80-летия студии «Союзмультфильм» Чебурашка совершил космический полет на Международную космическую станцию. А памятники Чебурашке и его друзьям есть в Ялте, Раменском, Хабаровске и Чебоксарах.
0: Второе место.
1: Герой очень популярен в Японии. Там вышел аниме-сериал про Чебурашку и короткометражный 3D-мультфильм «Чебурашка, я нашел друга».
0: Первое место.
1: Ушастый зверек был талисманом Олимпийской сборной России с 2004 по 2010 год. Интересно, что в 2004 цвет меха у Чебурашки-талисмана был привычным коричневым, в 2006 стал белым, в 2008 красным, а в 2010 синим.
0: Великолепная пятерка.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: за всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Главного героя этой истории за язык-то, в общем-то, никто не тянул. А вообще, я им восхищаюсь, потому что настоящий мужчина сдержал свое обещание. Дело было так. Одна девушка из Малайзии однажды в одном из автосалонов увидела машину розового цвета и просто потеряла голову. Она прислала своему мужу фотографию и спросила: «Дорогой, а можно мне вот такую розовую малышку?» Муж в шутку ответил, что, конечно, можно, но с условием. Пост жены о машине в соцсетях должен набрать 35 тысяч лайков. Ха! И вот тут-то мужчина недооценил силу интернета, ведь уже через сутки пост набрал нужное количество лайков, а через некоторое время их стало и вовсе почти 100 тысяч. Он и дальше мог бы, кстати, отшучиваться от обещания, но как настоящий мужчина решил сдержать свое слово и повел супругу в автосалон. Поняв, что девушки действительно покупают ту самую розовую машинку, она расплакалась. Ну, а пока многие завидуют женщине и нахваливают ее мужа, сам Реми, так его зовут, поблагодарил всех интернет-пользователей, поддержавших его любимую. Какие молодцы! Еще одна мечта сбылась. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Внимание, Омск! Грандиозное открытие нового Мегахенд. 22 августа в 10:00 Пушкина 59, Казачья Слобода, первый этаж. Брендовые вещи, выгодные цены и подарки всем покупателям. Ждем вас в Мегахенд.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня, Ваня, радио Ваня.

0: Тишина. Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Моя сегодняшняя рекомендация для любителей мелодрам. Фильм называется «Выбор». Увидел он свет в 2015 году. Главный герой – закоренелый холостяк. У него есть отличная работа и верные друзья. Зовут его Трэвис, он увлекается охотой, рыбалкой, занимается экстремальными видами спорта и избегает серьезных отношений. В общем-то, живет, как говорится, в свое удовольствие. Однако, когда в доме по соседству поселяется тихая и замкнутая девушка по имени Габи, жизнь главного героя меняется. А каким же образом? Ну, нужно посмотреть картину. Добавлю лишь, что этот фильм не о правильной любви, а о самой, что ни на есть настоящей, о той, что требует смелости. Мелодрама в лучшем смысле слова не уводит от жизни. И это здорово. Кино на вечер. Выбор. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ура!

0: со всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Вот прочитал эту новость и в очередной раз задумался, да что же они все время убегают? Помните, совсем недавно рассказывал вам, как кенгуру улизнуло? Долго искали, но, слава богу, нашли. А сегодня история об обезьянке, которая сбежала на сей раз из зоопарка в Шотландии. Естественно, все сотрудники пришли в страшное волнение, переволновались. Хотя чего волноваться? Нужно искать. Это 5-летний самец японской макаки по кличке Лука, который ночью как-то исхитрился сбежать из вольера, а затем покинул территорию и самого зоопарка. Благо сейчас многие высокотехнологичные вещи присутствуют, подключили дроны с тепловизорами, но оказалось, хлопоты-то были излишними. Что вы думаете? Уже вечером следующего дня Лука самостоятельно и добровольно вернулся в зоопарк. Тем не менее, как говорится, на ошибках учатся. Сотрудники сейчас думают, как же усилить меры безопасности. А что касаемо виновника всей этой кутерьмы, то есть Луки, вот я смотрю на его фотографию в сетях и понимаю, он явно пришел к выводу. Приключения — это, конечно, хорошо, но дома все-таки лучше. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Твое лучшее лето на «Радио Ваня».

0: Мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Наверное,

Алла, будешь сильный. Раз, два, три кавычки, сигарету спичкой, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет и ты.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня».

только влезал с подругами, весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закончим.

0: технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Дома, на работе, за рулем. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: больше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Мысли в голове, сердцем урода. Я подумал, любовь моя награда.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на

до Хабаровска. Радио «Фаня». Ближе и роднее.

Встречай лето на